0: Потом,
1: знаешь,
2: да.
1: Нет,
2: серьезно.
3: Я не могу их взять. То сели фача. Мария Захарова, им дело.